0: KYUK, 640 AM, Bethel, Alaska, 91.9 FM in Aniak, KCUK, 88.1 FM in Chivac, KWTB, 92.3 FM in Alakanuk, 93.3 FM, KCEF, Shefornik, KHSK, Imanuk, KUIT, Good News Bay, KKWG, Kungiganuk, KUZY, Nunamiqua, KWNQ, Quinnahawk, and KRMR, Russian Mission.
1: Join us and call in to Yuktiyuk every Monday at 10 a.m. right here on your favorite KYUK radio station, 640 a.m. in Bethel, Alaska. Ilagaw skina ni jugni lutin kaya gaw lutin su yuktin yuktiyuk akata pukit mi tinakag mi unakumi. Kwani ni jugni su tit ni yuta makamang KYUK 640 a.m. mamtigilig mi.
2: Литнаурах пник тингу маллхан назавагалуку куяуикарлуку таллаакан асерлунитсаалэрхэник куяуикарлуку куякнилуукуллуукканеру тарлуку икааюрлута литнаурат ликкугааллхкаат тингуманнаупут

тамамта пиллуутерлута микелунгумтаасигалутунгли куугааллаххаат умиоорлукуппилла уппиоқуорлуки ернерам аёоқутигка макталлеркиорлуки талииллеркиорлуки инартлеркиорлуки иллу ликуугааллаххаат ликнаорат питклуку